0: Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, сладкие для многих, кто много сахару.
2: И Voyager 2. С образцами культурных кодов человечества, записанных на золотые пластинки. И с надеждой на то, что во Вселенной найдется кто-то, способный эти коды понять. Приветствие на 55 языках. Произведение, сочиненное за 500 лет до нашей эры китайским композитором Бо Я. Хорошо темперированный клавир Баха и песни слепого уличного музыканта из Техаса. Его звали Блайнд Уилли Джонсон. Блайнд в переводе с английского «слепой». У афроамериканских исполнителей блюза была традиция прибавлять к имени и фамилии творческий псевдоним, словно визитную карточку или краткую характеристику музыканта. Позже эта традиция отозвалась в хип-хоп-культуре, но это уже совсем другая история. Итак, Уилли Джонсон не был признанным композитором, не выступал на больших сценах. Чтобы как-то сводить концы с концами, он стоял на углах улиц с жестяной кружкой, привязанной к гитаре, и пел

0: Сегодня имя Блайнд Уилли Джонсона в зале славы блюза. Его песни перепевают легендарные артисты, а его «Темная ночь» записана на золотой пластинке. Сам музыкант при жизни не получил ничего, но теперь его слушает вселенная. В этом материале прозвучали фрагменты следующих произведений. «God moves on the water» – «Бог ступает по воде». «Praise God, I'm satisfied» – «Слава Богу, я доволен». «Dark was the night, cold was the ground» – «Ночь была темна и земля холодна». «Trouble will soon be over» – «Скоро беда кончится». Музыка и слова Уилли Джонсона в исполнении автора. «Nobody's fault but mine» – «Никто не виноват, кроме меня». Музыка и слова Уилли Джонсона в исполнении группы Led Zeppelin. «Dark is the night» – «Ночь темна». Музыка Уилли Джонсона в исполнении Рая Кудера. Все фрагменты использованы в информационных некоммерческих целях в специальном формате для незрячих и слабовидящих читателей на основании статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полные версии произведений доступны на официальных музыкальных платформах.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».

Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне же не умение поможет. Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири. Говорят, он белыми мастак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомые? Так-так. Ход за мной, что делать? Надо, Сева. Наугад, как ночью по тайге. Помню, всех главнее королева. Ходит зад-вперед и вправо-влево. Ну а кони вроде только буквы Е. Эх, спасибо хоть заводскому другу. Хоть научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусь да бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я холодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти.

прикончить матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти, все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться, встанет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться, когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком, и когда он объявил мне шах, об

0: дело не до фишек. И хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».